0: Testing.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
0: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим. Лучше...
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: Парни тоже.
1: Fucking cunt.
0: Разберись, козлы, как мухоморы.
1: This thing ain't
0: с раннего утра портит ass до самого отбоя. Бестелесный весь в
2: семен.
1: Fucking slay.
0: Поезд тронул,
1: real man
0: махнул
1: сатик.

0: тебя все окей. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мы.
0: Жизнь будто ленты.
1: It's a long process.
0: Скроллю я каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баныч, веб-сайт.

0: Boy Next Door.
1: Полетел, сказал он мне, что я...
0: Насец.
1: И попытался дать...
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он...
0: Ball.
1: И я тебя...
0: Stick finger in ass.
1: Я тебя...
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Фоу.
2: Для тебя.
0: Fisting. Ass. Fisting. Coming. Fisting.
1: Pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Фоу.
2: Для тебя.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
1: Pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Фоу.
2: Для тебя.
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
1: Pants.
2: Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот. Падла. Падла.

0: только что есть твой. Среди
1: gay sex next door. Проселки.
2: Поделки. Oh, dungeon.
3: Semen.
4: Suction.
5: Опять. Сны кто-то хочет.
2: Loop it up.
6: Spanking.
7: Boy.
2: Love.
8: Suck some dick.
9: Swallow cum.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: Stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: boop.
1: Ganging up.
2: Попытаюсь расставить все.
3: Ass.
2: Попытаюсь понять.
0: Sex.
2: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
4: 300 bucks.
2: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
2: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
2: See.

fantasies. И растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышит. Get your ass down from here now, boy! И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: нежно шептала.
1: Do you like what you see?
0: Путала фразы.
1: Finger.
0: Кусала.
1: My ass.
0: Разрывалась на части.
1: And suck some dick.
0: Хотела.
1: Do anal.
0: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
1: In my ass.
0: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь, я не знаю. Лишь хочу
0: this thing
1: своих много
0: finger.
1: И на взлетке, что
2: именно
0: от как
1: отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много
0: знаешь.
1: Лишь просто дай
0: fuck you.
1: Вместе
0: fucking coming.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранопчики.
2: Дай не шаи.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы

0: твоя.
1: Spanking.
0: Flash. Кто меня поймет? Твои.
2: Именно как.
0: Я не твое тело, твои движения в панбич белом.
1: You're in my house.
0: Я не отпущу.

0: door. Swallow my cum.
1: The semen. The shit. The
0: fish ever. Deep, dark, anal. Fantasy.
2: И как прежде в
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
0: coming.
2: И как прежде в
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще
0: мне захочется
2: coming.

0: Geek like a dumb. Yes, a
1: curl. Gay website.
2: Yeah. This thing.
0: Я прощу все плохое и все, что нельзя.
3: Но другим никогда.
2: Ведь
3: я не буду.
2: Anal.
3: Если что-то не так.

0: Let's bet your ass. I win.
1: Fisting.
2: Мы с тобой, а это любовь. Да, и сможет так.
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это девочка с самый
1: horny.
2: Пусть услышит про настоящую
1: next door.

0: весь народ.
1: Fisting.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так ли?
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это девочка. Самый
1: warning.
0: Пусть услышит про настоящую.
1: Next door.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Ты начинаешь открывать пути в космос.
0: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: That cocks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

для своей гармонии и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: космосе есть существа, которые больше, а знать что-то, значит...
1: Мне так плохо,
2: хуёво,
1: одиноко,
2: ебано,
1: без тебя.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного, мне совсем немного.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Я у
0: Master
1: сижу, мне еще немного
2: Seaman,
1: мне совсем немного
2: Seaman,
1: но

0: Ваша песня своих
1: гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко.
1: Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: на час. 15, 300.

0: прошу прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Покажи мне.
1: Finger in my ass.
0: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
1: For my cum.
0: Научил тебя.
1: Любить.
0: Должна.
1: Swallow my cum.

0: приданного стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

0: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
1: Suck some dick.
0: Позабыв про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
0: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
0: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
0: Но откуда?

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет my ass.
2: Я искал тебя вечно. Вот
3: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
2: my ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
3: fucking slay.

0: Той.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение пьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?

0: my cum.
1: Но мы пройдем опасный путь через
0: my cum.
2: Здорово, МСК здесь. Сейчас буду читать свой
3: shit. Oh shit, I'm sorry.
2: Да.
0: Suck my dick.
2: Да.
0: Do anal.
2: Вас. Давайте. Раз, раз.
4: One, two, three.
2: Четыре, восемь.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Natasha,
3: poza. Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: Искервал.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах и никаких.

0: Другой планеты.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я с образованием. Родители хорошо занимались Gay. Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.

0: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. АМ, а дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
1: In my ass. Door. Stick your finger in my anal.
2: We did not turn back.
1: Boy next door.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Yeah.
2: Make me just in ass a fucking dick.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Don't touch me there. Anal.
3: Зеленая.
4: The semen.
3: Напоенная.
5: А я
1: website.
5: Чудесный.
2: Fisting.
5: Полезный.
3: Подъюжный.
1: Suction.
3: Вырос я.
2: Dungeon master.
3: Вот кто я.
5: Ну-ка.
3: Maggot. Встаньте в ряд.
2: Deep dark fantasy.
6: Boy next door.
2: I just decided to go, full master. Dungeon master.
7: Take it, boy!
8: Ass we can.

0: Fucking come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
1: Дальше.
2: Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Везет.

0: ourselves off, endured the lash of the spanking. Yes, we can.
1: Баю, баю, должны все.
2: Master.
1: Ночью.
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет.
3: Sex.
1: Опять. За день мы устали.
3: Fisting.
1: Скажем.
3: Van.
1: Спокойной ночи.

0: этого синего как? Чтоб
1: Дикс.
0: Лихие с разбега
2: Гей-секс.
0: Уносили меня.
2: Белый, белый, белый. Come. Bondage.
0: Drop it, yeah.

0: que merite la Joker Palazzi.
1: Da Nico Nico.
0: Предлагаю вашему вниманию
2: слушайте. Penetration sound.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Неплохо,
0: неплохо очень иметь
2: фон,
0: но очень плохо с другой стороны.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает. Красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Fisting.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Слышь? Завтрак.
1: Пять как? Fat cocks.
0: Crum, crum, crum.
1: Fat cocks.
0: Yum, yum, yum. Yum, yum, yum.
2: Fantasies.

0: Stick finger.
1: Suction.
2: Ты хейтер.
0: Boy next door.
2: Назовешь меня.
1: Billy.
2: Ты сильно против.
1: Okay.
2: Подвернутый.
0: Dungeon.
2: Вечер.

0: coming.
1: Назови меня, скажи, что я. А потом засосем я.
0: Fucking coming.
2: My anal.
1: Он тебя.
0: Loop it up.
1: Наивная дура, я б сказала.
0: Fuck you.
3: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что.
0: Oh, dungeon.
1: Хочет.

Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Отпуск.

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка, как птичка.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мы.

0: Get that cock.
1: Каждый день мне
0: anal.
1: Стреляет
0: хамшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слышу, как
2: сангет
1: со мной.
0: My love.
1: Я
0: got you. Sex.
1: До конца. Это мой

0: Даже если плохо, мой бой пока не гаснет.
1: Bad cop.
0: Бьется.
1: Oh. Yeah. My name is Ben. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. So I just decided to go dungeon master. So a full dungeon in my house. It's going really well.
2: Я так привыкла жить одним.
3: Gay boy.
2: Одним.
3: Gay boy.
2: Встречать рассвет и слышать как.
3: Do anal.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Привести стой ночной.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоих глазах не потеряй его.
2: Fisting.
3: Anal.
2: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что?
2: Ow.
4: Если голова болит.
2: Fisting.
3: Anal.
2: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретит.
2: Fisting.
3: Anal.
2: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Привет!
1: Маленький
2: бот. Я взяла его в кредит.
3: Что с именно?
2: На ремне висит. Маленький мой.
4: Маленький бот.
5: Amazing.
6: Assisting.
2: Буду.
6: Banking.
2: Буду.
7: Yeah.
2: Ну а...
8: Master.
2: Послежи.

0: at
1: the semen.
0: Ah!
1: At the semen.
0: Ah!
2: Ba ba
3: ow!
4: Люблю. А любишь?
2: Suction.
1: The semen.
0: Ah!

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: subject.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: Бой шумит негромко.
1: Next door.
0: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
1: Dungeon master.
2: Go.
1: Stick finger
3: and suck some dick.
0: Но
1: this thing is $300.

0: the semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Do anal.
0: The semen.
2: Man.
3: Fisting
2: ass.
3: Fisting
2: ass.
4: Красиво. У тебя вся будет.
2: Ass.
4: Будет ближе.
2: Latex glove.
4: Я хочу
2: как
4: первый раз. И поэтому ярко-желтые.
2: Oui, oui.
0: Master. Семен.
4: На брелке развеселые язрачки.
2: Я... Do anal.
4: Налегка.
2: Do anal.
0: The semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
4: Красиво.
2: Do anal.
0: The semen.
2: Man.
3: Fisting
2: ass.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: That cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: Тогда на
0: gay website
4: запляшут облака и
0: full master
4: запиликают нас
3: digs
4: с голубого
0: latex glove.

0: 15 is 300 bucks.
1: Настоящий секс.
2: Берет,
1: когда путают мой
2: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
2: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: Одну ли
1: Bad-cock.
0: Ты отмени
1: Gay sex.
0: Виноват деф Обвини
1: My ass.
0: Дядя только
1: Fuck you.
0: Как же я не
1: Fuck.
0: Обнули контракты
1: Loop it up
2: My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играю.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.

0: На пижамной вечеринке послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting.
0: Maybe

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.
1: Fucking

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: известном горячей и невыносим нежностей.
1: О, мастер.
0: Любим задоту.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто-то увидит,
1: ass.
0: Тот сразу... И для кого-то
2: Semen.
0: Нам запахнет. А это что? За пазухой мы держим.
1: Suck.
0: Не подходи! Suck. Не подходи!
1: Suck.
0: Не подходи!

0: fucking horny.
1: Cody?
0: Your...
2: Lord's locker room?
1: Locker room. А повторил весь
0: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: No. Dungeon Master.
3: Would you
4: suck?
0: Покажет.
3: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все. Они он поют, скажите, как его зовут?

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: радио. Gay website.
1: Твой прощальный
2: ass.
1: На последней парте. Наш волшебный
2: boy next door.
1: Ты в платье. Мы
2: do anal.
1: Мы с тобой в бесконечном танце.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Что, лавы ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть.
1: Ты на... 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: Manolo. Ma con una giuradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жрать. Понятно?

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силы. И дали имя пацану.
2: Boston District.
1: Harrington. Billy.
0: По жизни выбрал он.
2: Gay.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny. So horny. So fucking deep.
0: Брату, за верность
2: gotcha.
0: Своему.
2: Fisting ass.
0: Полагей.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
2: Не раз гей.
0: Бандич.
1: Одевал. Таис.
0: Фолл Данжен.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking D.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души
3: Ой.
1: Ушел к крестам цветы.
0: That's a fucking D.
1: Брату, за верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: по лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра
0: come.
1: Мы опрокинем
0: sick hot load. Fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души.
3: Billy.
1: Ушел

0: Бадика.
1: Suck some cock.
0: Это дабл
1: гей секс.
0: Пошла на
2: Нико Нико.
1: Это wild ass.
0: Я хотел ее приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: A fucking colony. My finger. Stick, stick.
0: Бас.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал Коля
1: как.
0: Хотел интриг. Я хотел.
1: Suck it.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Bad. Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow. So.
0: Ладно, ничего спонтанного. Я и ты.
1: Coming.
0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это дабл
1: гей секс. Boy.
0: Пошла на
2: Нико Нико.
1: Nothing. Wild ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: A fucking colony. Nothing.
0: В моменте на тренде. Даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны
1: лишь. Our dungeon.
0: А ей интересны мои.
1: Suction.
0: Мы не можем, но мы те легенды.
1: Stop.
0: Но мокрым я добавил себе так много.
1: Suck.
0: На время.
1: Two. Artist.
0: Будто как мне досталось.
1: Lube it up.
0: Ладно, ничего спонтанного. Я и ты.
1: Coming.
0: Об этих.
1: Fucking balls.
0: Дико.
1: Fisting.
0: Dick. Это дабл.
1: D. Hands.
0: Boy. Пошла на.
1: Celebrate. Nothing.
0: Это
1: squat.
0: Я хотел ее. Приглашал ее.
1: Lube man.
0: Но она зачем табличку написала?
1: Fuck you. Yeah.

Когда я был дебилом, они все боялись. И я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что хобот. Я не пожал им дик, потому что фингер в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мозг, он начинает фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мозг, он начинает фингер. На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан. Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку, я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им семена обидеть.

0: мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой
1: fat cock.
0: Потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
1: Ben-tangin.
0: Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
1: fisting.
0: Больно. Лай, лай.

0: Existing. 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Только жизнь. Моя черность колпак.

им. Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты им

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато

0: coming.
1: Dark Holmes, boy next door, turns me on. Do gay performance art. Dark Holmes. Anal sex.
2: Немало утекло с тех пор.
3: The semen in my ass.
4: Нам слаще аромат роз.
3: The semen.
4: Перегар.
3: Semen.
1: Dark.
3: Your finger.
5: Предупреждает.
3: The semen.
1: Come.
4: Предупреждает.
1: Dark Holmes, boy next door, turns me on.
4: Thank you, sir.
1: Do gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
7: Извини меня за грустный...
1: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня
5: объявим.
1: In my ass.
3: The semen.
1: Это... Come.
7: Предупреждает.
1: Dark Holmes, boy next door, turns me on.
4: Thank you, sir.
1: Do gay performance art.

0: Nicolas Nico Nico Doga.
1: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
2: Не нужны гачи только, не нужны гачи только, чтобы
1: стать
2: Салкан. Рубили наши басы плотно, басы.
1: Любить,
2: любить,
1: любить,
2: любить, любить,

0: Slurs. Fisting.
1: Ass.
2: We spanking.
1: Gay sex.
2: Yeah.
3: White palace.
4: Semen.
1: That turns me on.
5: Мы тебя научим. Шевелить.
1: Anal.